полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

радио «Могилев».

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения. Смоешь след печали, тревог, и одной тебе только лишь верю я.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай!

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Радио Могилев.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. В Бобруйском районе у агрогородка Силуша открыли после реконструкции молочно-товарный комплекс филиала пищевик «Агро» предприятия «Красный пищевик Агросервис». Комплекс представляет собой три коровника, телятник, родильное отделение с цехом сухостойных коров и доильно-молочный блок, подсобные технические помещения. Реконструкция дала возможность увеличить поголовье. Теперь здесь смогут содержать до 900 коров. Комфортные условия для работников предприятия и создание рабочих мест – все это позволит улучшить производственные показатели, нарастить объемы, а значит и выручку. Накануне тут торжественно открыли новый коровник на 300 голов дойного стада и новый телятник на 300 мест. Строительство длилось около года, затрачено около 9 миллионов рублей. С учетом ввода новых объектов планируют еще увеличить производство молока. Благодаря реконструкции в хозяйстве закрыли 3 привязные фермы. Дойное стадо перевели на новый молочно-товарный комплекс. Эти изменения дали свой результат. Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Анатолий Уласевич отметил, что открытие таких объектов – хорошая традиция, заданная президентом. Обновленный комплекс – это пример успешного взаимодействия госпрограмм «Аграрный бизнес» и АПК будущего. Такие МТК, а их еще будет введено около 100, дадут возможность прирастать в объемах производства молока и мяса.
1: Местное время.
2: В Могилевской области активными темпами идет подготовка учреждений образования к новому учебному году. Об этом рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова. По ее словам, самая первая задача – создать комфортные и безопасные условия для детей. Поэтому основная работа направлена на укрепление материально-технической базы. Так, текущие ремонты будут проведены во всех учреждениях образования региона. Кроме этого, в 73 учреждениях будут проведены капитальные ремонты. Это модернизация автономной пожарной системы, установка систем контроля доступа в учреждениях, а также ремонты кровель, стадионов, беговых дорожек и так далее. Значительное внимание уделяют модернизации и обновлению пищеблоков. Приобретается холодильное и технологическое оборудование. Все это необходимо для того, чтобы дети были обеспечены полезным и вкусным питанием.
1: Чаусы.
2: И снова дороги. Как прошел прием граждан председателем Чаусского райисполкома, рассказали корреспонденты Чаусы Ньюсбай. В этот раз к руководителю района Сергею Дорожкину обратился житель Чаус по вопросу ремонта дорожного покрытия улицы, на которой находится дом, где он проживает. Улица частично заасфальтирована. Остальная часть грунтовая. Часто по ней проезжают большегрузные автомобили организации района, что негативно сказывается на качестве дороги. Заявителю данное разъяснение в ходе приема специалистам Чаусского жилкомхоза соответствующее поручение.
1: Местное время.
2: На Могилевщине продолжается работа по минимизации захоронения твердых коммунальных отходов. В соответствии с программой «Комфортное жилье» на 2021-2025 годы стояла задача на пятилетку обеспечить извлечение вторичных материальных ресурсов из состава образующихся коммунальных отходов не менее 42%. Эту задачу в нашем регионе выполнили. Процент извлечения увеличился с 33% до 42%, рассказал начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Беляков.
3: Реализована одна из таких амбициозных вещей, как строительство Бобруйского регионального полигона. Это современный мусоросортировочный завод мощностью 100 тысяч тонн отходов, который будет обслуживать город Бобруйск, Бобруйский район, в том числе Глузский, Кировский, Клический и Осиповичский районы. В настоящий момент идет реализация региональной данной схемы. Кировский район уже включился в нее и увозит. Остальные районы в настоящий момент прорабатываются. Пути движения и оптимизация.
2: За прошлый год в регионе привели в надлежащее состояние полигоны твердых коммунальных отходов. В Минприроды направлены документы для изменения лицензий. Ответственные лица повысили квалификацию для проведения работ, связанных с захоронением отходов, говорит Павел Беляков.
3: В истекшем 2025 году комитетом и инспекциями очень плотно были отработаны все объекты захоронения твердых коммунальных отходов. Был выявлен ряд нарушений, в том числе и грубых, в связи с чем приостанавливалась деятельность одного из полигонов. Вместе с тем оперативно устраненные нарушения эти все позволили возобновить работу. В настоящий момент полигоны приведены в надлежащее состояние. Выявляются недостатки все равно, но такие грубые, которые позволили бы приостановить деятельность, уже не допускаются. Уменьшается количество отходов, направляемых на захоронение, увеличивается процент извлечения вторичных материальных ресурсов в соответствии с введенными указаниями главы государства.
1: Славгород.
2: Работнику сельхозпредприятия вернули компенсацию за 10 дней неиспользованного отпуска. Бывший работник одного из сельскохозяйственных предприятий Славгородского района уволился, но в окончательном расчете не досчитался компенсации за неиспользованную часть трудового отпуска. Мужчина обратился на профсоюзный прием с вопросом, правомерно ли это. Выяснилось, что нет. После вмешательства правового инспектора труда наниматель вернул работнику положенные деньги, рассказала правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза работников АПК Елена Мартынович.
4: На правовой прием обратился работник одного из сельхозпредприятий Славгородского района. Мужчина уволился, но в окончательном расчете не увидел компенсации за неиспользованный отпуск. Хотя по закону при увольнении работнику обязаны выплатить деньги за все дни отпуска, которые он не отгулял. Мы начали разбираться и выяснилось, что работник действительно не использовал 10 календарных дней отпуска. Наниматель по какой-то причине не включил эту сумму в расчет. Руководство предприятия направили акт реагирования с требованием устранить нарушение, и в итоге мужчине выплатили компенсацию порядка 470 рублей.
2: Напомним, что в Могилевской области на регулярной основе проходят профсоюзные правовые приемы. Любой работник может получить бесплатную консультацию и помощь по вопросам трудового законодательства в своем районе. Следующий республиканский правовой прием состоится 25 июня.
1: Кировск.
2: В Кировском районе состоялся второй пленум райкома Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, пишет Кировск-Бай. Участники пленума подвели итоги работы за 2025 год и определили приоритетное направление деятельности на 2026. Также обсудили и обозначили новые ориентиры в работе с молодежью, активизации туристско-экскурсионной работы, важность общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Особое внимание уделили развитию и укреплению социального партнерства в целях обеспечения стабильной работы организаций и учреждений.
1: Местное время.
2: 27 выпускников лицея БРУ имени Маневича в Могилеве набрали максимальные 100 баллов на централизованных экзаменах 2026 года. Среди них 21 стобальник по русскому языку, а также трое по биологии, двое по математике и один по физике. А трое учащихся сдали на 100 баллов сразу два предмета. 21 отличника по русскому языку подготовила один педагог Светлана Лавшенко. Как это получилось, рассказала сама учитель русского языка и литературы лицея БРУ имени Маневича.
5: Я очень люблю своих лицеистов и искренне желаю, чтобы знания, которые получают, они использовали бы в жизни. Стараюсь быть одновременно строгим, добрым и справедливым учителем. И ко всему этому долгие-долгие годы тренировок, то есть опыт.
1: Местное время.
2: В Могилевской школе закрытого типа подвели итоги учебного года. Здесь состоялась церемония вручения аттестатов выпускникам 9 класса. Учреждение помогает школьникам преодолеть трудности и продолжить образование. История этих ребят – напоминание о том, что каждое действие имеет свои последствия. Важно не только пройти сложный путь восстановления и обучения, но и вынести уроки для будущего. Подробности у Марины Касьяновой.
6: По всей стране звучат последние звонки и вручаются аттестаты. Школьники готовятся к выпускному и выбирают свой жизненный путь. Аттестат об окончании 9 класса вручили и в Могилевском государственном специальном учреждении закрытого типа. Здесь обучаются ребята с 11 до 15 лет, которые попали сюда по решению суда за совершенное правонарушение. От реальных последствий колонии их отделял лишь один шаг – возраст. Могилевская спецшкола закрытого типа – единственная в стране, куда по решению суда отправляют трудных подростков. Среди 98 воспитанников только парни. Изнутри школа мало чем отличается от обычной. Ребята два раза в неделю занимаются плаванием, волейболом и теннисом. В реальность возвращают таблички. Комната для свиданий. Посещения и звонки родителям строго лимитированы.
7: Кражи, хулиганство, драки. Хочу сказать, чтобы не повторяли они ошибки таких. Хочу как поступить на маляра. Вести нормальный образ жизни, заниматься спортом.
8: Многое усвоил, и дисциплина у него наладилась, и он вообще теперь молодец у нас. И я думаю, что дальше по жизни он пойдет уже с этим уроком.
7: Главный урок того, что перед тем, как что-то делать, надо думать головой.
6: Гарантии того, что выйдя из спецшколы, трудный ребенок перестанет быть таковым, никто не дает. Но, судя по цифрам, результат у такой системы есть. Около 80% ребят сошли с сомнительной тропы. Они учатся, работают и завели семьи, рассказал директор Могилевской спецшколы закрытого типа Дмитрий Генисев.
9: Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, ну и так далее, трудовое воспитание, организована работа объединений по интересам, спортивные мероприятия, ну и важный момент уделяем индивидуальной работе, конечно, потому что, ну, у нас, наверное, это главный момент, индивидуальная работа.
6: Председатель Могилевской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Горошкин тепло поздравил выпускников, а самой школе подарил сертификат на 1000 рублей на укрепление материально-технической базы.
10: Надо отдать должное тем, кто в этих спецучреждениях работает, вкладывая в этих детей максимум души, максимум, наверное, своего сердца, для того, чтобы эти дети не были потеряны для общества. А судя по тому, как они вот здесь себя чувствуют, и на результаты выпускных экзаменов, вот я вручал сейчас аттестаты девятиклассникам, видя эти результаты, я понимаю, что эти дети далеко не потеряны для общества.
6: Все ребята успешно сдали экзамены, им осталось только найти свою дорогу в жизни.
1: Местное время.
2: Преодоление полосы препятствий, навыки оказания первой медицинской помощи, соревнования в меткости. Военно-полевой сбор в войсковой части 67-13 объединил около 70 юношей и девушек. Это воспитанники военно-патриотического клуба «Защитник», учащиеся Могилевского специализированного лицея МВД Беларуси и дети многодетных матерей, членов первички Белорусского союза женщин. 10 дней юноши и девушки проверяли себя на выносливость и проявляли силу воли. Подробности у Татьяны Кутневич.
11: То самое чувство победы над собой. Именно за ним в войсковую часть 67-13 на военно-полевой сбор приехали парни и девушки. Обычным учащимся предложили на время оставить привычный быт и погрузиться в суровые армейские будни. Теперь каждый из 10 дней военно-полевых сборов для них начинается с построения. Пройти полосу препятствий, когда мышцы горят огнем, научиться оказывать первую медицинскую помощь и обращаться с оружием, и посоревноваться в меткости. Для многих из ребят это не просто игра, а осознанный выбор будущего пути, говорят учащиеся Могилевского специализированного лицея МВД Артем Давлетов и Матвей Иванов.
12: В моих планах пойти после лицея в институт, а после института попробовать поступить в ОМОН.
13: Я хочу просто стать будущим офицером криминальной милиции, и вот поэтому я сюда в лагерь пошел, потому что тут стрельба, медицинская подготовка, и в будущем мне это понадобится.
11: Для ребят эти сборы – фундамент будущей профессии. А вот для Милады Урсу из военно-патриотического клуба «Защитник» – это возможность оценить свои силы.
14: В военно-патриотическом клубе дают знания, медицина, учат первую помощь, физическая подготовка, учат нормативы сдавать, выносливость вырабатываться.
11: Опытные инструкторы бригады и военнослужащие отряда специального назначения «Гром» знакомили подростков с бытом военнослужащих и учили действовать слаженно даже в нестандартных ситуациях, рассказала координатор первичной организации Белорусского союза женщин в войсковой части 67-13 Ирина Сопроненко.
15: Они обучаются военно-прикладному искусству. У них насыщенная спортивная жизнь, строевая подготовка, военная медицина, огневая подготовка.
11: Сбор дополнили соревнования по лазертагу, а очень эмоциональным пунктом программы сбора стали посиделки у костра и неповторимый вкус сала, пожаренного в компании друзей.
1: Мстиславль.
2: Студенческие отряды Мстиславского района продолжают активно работать в летний период, обеспечивая занятость школьников, пишет МСТ «Лайфбай». Всего в районе организовано 6 студенческих отрядов. С 15 июня к работе приступят 2 экологических отряда на базе жилкомхоза. Ребята будут заниматься благоустройством территории, наведением порядка и выполнять различные работы в коммунальной сфере. Такая деятельность позволит школьникам увидеть результаты своего труда и почувствовать ответственность за создание комфортных условий для жителей района. Также с середины июня начнет работу молодежный отряд в сельхозпредприятии «Сошагро». Школьники будут выполнять хозяйственные и производственные задачи, а также познакомятся с особенностями организации труда в агропромышленной отрасли. Сельскохозяйственный отряд будет работать на базе ООО «СГЦ «Вихра». Учащиеся смогут получить практические навыки, узнать больше о производственной деятельности предприятий и научиться работать в команде. Кроме того, 2 отряда организованы в хозяйстве Мазаловская. Один из них уже начал свою деятельность, второй завершил работу. Студенческие отряды помогают молодежи с пользой провести летние каникулы и получить ценный опыт. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
16: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Объединять сельхозпредприятия следует аккуратно и осторожно, посоветовавшись с руководством и людьми. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко накануне, принимая кадровые решения, передает Белта. Глава государства призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь низкоэффективному, но и загубить успешное хозяйство. В качестве примера разумного подхода глава государства привел пример агрокомбината «Держи». Филиалы агрокомбината расположены на территориях нескольких районов Минской области.
2: Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных наделов, которые они взяли. Молодцы. На песчаных почвах они хорошо работают. В крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают. Им нужны были земельные ресурсы. Поэтому они и Крупский район практически весь забрали. Еще отдельное хозяйство присоединили и работают. Но они полностью себя обеспечивают. Зерно. То есть они понимали, что им надо зерно. Свое дешевле, если произведешь. Ну, это разумно было. Поэтому мы двигались в этом направлении. Ни в коем случае искусственно ничего не надо делать.
1: В Могилевской области активными темпами идет подготовка учреждений образования к новому учебному году. Об этом Белта рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова. Основная работа направлена на укрепление материально-технической базы. Так, текущие ремонты будут проведены во всех учреждениях образования региона. Кроме этого, в 73 учреждениях будут проведены капитальные ремонты. Это модернизация автономной пожарной системы, установка систем контроля доступа в учреждения, а также ремонты кровель, стадион, беговых дорожек и так далее. Значительное внимание уделят модернизации и обновлению пищеблоков. Приобретается холодильное и технологическое оборудование. Все это необходимо для того, чтобы дети были обеспечены полезным и вкусным питанием. Уже сегодня площадь Единства в Могилеве будет принимать звездный выпускной 2026, а хит этого вечера будут напевать все. Главным хедлайнером будет Эльдар Джарахов. Праздник начнется с красивого ритуала. К площади Единства один за другим подъедут украшенные автобусы. Более 2000 выпускников пройдут к сцене со своими классными руководителями и директорами школ. Кульминацией официальной части станет поздравление председателя горисполкома Сергея Черткова. На сцене пройдет церемония вручения золотых и серебряных медалей. После торжественной части начнется концерт. Год от года на звездный выпускной приезжают именитые артисты, но в этот раз ставка сделана на настоящий хит-парад. Выпускникам советуют повторять слова песен и готовить удобную обувь. И в завершении. На время проведения звездного выпускного в Могилеве временно ограничат движение транспорта. Перекроют движение с 16 часов до окончания праздника на улице Первомайской от проспекта Мира до Лазаренко, по улицам Лепешинского, Яцина, переулку Комиссариатскому. Водители просят учитывать данную информацию. Таковы основные события к этому часу. Далее.

Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 18. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: мне кажется, сегодняшнее утро вдвойне доброе, свежо, бодро. Пятница делает свое дело, и вы уже автоматически настроены на увеселительное мероприятие. Тут даже и настраивать себя на хороший день не нужно, все и так отлично. Просто для поддержания градуса настроения не забывайте про фон. Далее «Ангелы в танцах» от Полины Гагариной.
1: Наши ангелы в танце. Наши ангелы в танце.
0: Затем Эд Ширан, да,

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

Дёжи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Очередной рабочий на старте, а многие, между прочим, работу воспринимают как стресс и думают, вот, нервные клетки не восстанавливаются, опять сейчас их все оставлю на работе. А вот специалисты уверяют, что восстанавливаются, правда, медленнее, чем разрушаются, но и то не все. Все зависит от типа нервных клеток. И вот то, что длительное пребывание в стрессе оказывает влияние на характер человека, это вот прям к бабке не ходи, все понятно. Так что, если видите, что кто-то из ваших коллег нервный, вредный, это не из-за того, что у него велосипеда нету, как говорит один великий, а потому что нервные клетки еще не восстановились. Вот и окружите таких людей заботой. Чайку плесните, с собойкой поделитесь. Ну а если вы из тех счастливчиков, кто мчит, собственно, и думает, что вот сейчас вот как поработаю, я за вас рада, я за вас счастлива и за ваше предприятие. Отожгите сегодня, я в вас верю. Доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На радио «Могилев» новинка. Слушай прямо сейчас.

0: надеюсь, вы, знаете, время не теряете, не несетесь, сломя голову, успели обратить внимание на лето, на красоту, на утреннюю свежесть, вдохновленные, настроенные на победы, гордо врываетесь в этот день, чтобы покорить парочку вершин и утереть нос всем, кто, собственно, в вас сомневался. Ну, а тем временем из приемников Ира Александрова подборка хитов. Совсем скоро новости от Анны Османовой. Оставайтесь с нами.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 10%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.
2: Заходи.

0: в Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов, отметил президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя отчизны, а гражданам России счастья и благополучия. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот период мы достигли существенных результатов в расширении белорусско-филиппинских связей, обозначили перспективное направление дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, говорится в поздравлении. Президент выразил уверенность, что реализации потенциала межгосударственного сотрудничества способствовали бы совместные проекты в сферах продовольственной безопасности и промышленной кооперации, а также упрощение визового режима. Прокуратура Могилева напомнила родителям, чтобы не оставляли детей у воды без присмотра. Для отдыха нужно выбирать только разрешенные места. Необходимо донести ребятам простые правила безопасности. Запреты нарушать нельзя. От этого зависит жизнь и здоровье детей и других отдыхающих, отмечает старший помощник прокурора города Могилева Екатерина Зубринович.
2: Запрещено купание в необорудованных и незнакомых местах, заплывать за буйки далеко от берега, даже в спасательном жилете, нырять в незнакомые места, прыгать в воду с лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, играть в воде в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся.
1: А сейчас новости цифрового оператора Life. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. А сейчас новости от банка Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт белвеб.бай. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 17.

неделя, на старте день по имени Пятница, он же последний рабочий, он же 12 июльский, мне кажется, как ни крути, он прекрасен. С вами Радио Могилев, за пультом Ира Александрова, готова делиться с вами настроением и подборкой для лучшего утра. Далее, легендарные гости из будущего. Плачь, плачь, танцуй.

0: процента. Безотзывный вклад Альфа Сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа Сливками.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Ты что это сделал?
1: Заплатил стикером.
0: А так можно было?
1: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
2: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: данному событию всех учащихся, звездному выпускному. В этом году Могилев снова ждет масштабный праздник. Более 2000 выпускников учреждения образования города соберет большой праздник, который стартует сегодня, уже сегодня. И это 17:30, площадь Единства. Весь вечер вместе с выпускниками будут зажигать звезды эстрады, белорусские группы «Еноты», «Коза Ностра» и другие популярные исполнители. А хедлайнер выпускного – российский артист, блогер и музыкант Эльдар Джарахов. Обращаем внимание на то, что движение транспорта на время проведения мероприятия временно будет ограничено с 16 часов до окончания праздника на улице Первомайской от проспекта Мира до улицы Лазаренко, по улице Лепешинского, Яцина, переулку Комиссариатскому. Выбирайте маршрут заранее, а вообще приходите на звездный выпускной, который обещает быть незабываемым.
1: Радио Могилев.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Ты еще мерзнешь. Мне

0: 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

0: Бабушкина крынка. Качество, проверенное временем.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает.

0: бегающие люди, все прям собой занимаются, молодцы, активно приводят себя в форму, зачитываются лайфхаками, как не хотите есть. И тут оказывается все просто. Просто нужно сбросить вес. Это почти из ряда, если вы потерялись в лесу, идите домой, да? В общем, суть в том, что в жировой ткани вырабатывается нейропептид, который усиливает аппетит. Соответственно, чем больше избыточная масса тела, тем сильнее хочется есть. При похудении это желание постепенно снижается. Вот такая вот логичная логика. Все это очень сложно, закручено, хотя у меня есть еще один лайфхак для вас. Движение – это жизнь, а значит, делаем громче и двигаемся в одном ритме.
1: Лето звучит.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Новинка на радио «Могилев».

0: бизнес – классное решение от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: что, пятничный день продолжает радовать погодой, хотя по прогнозам синоптиков вполне вероятно, что и дождем с грозой тоже одарит, но нам уже все равно настроение летнее пятничное, уже его ничем не испортить. Ну а если вы настроены на волну Радио Ангелов, значит, у вас есть возможность провести день ритмично, бодро. Вот и давайте, делайте громче.
1: Радио Ангелов.

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил о возможности передачи Государственной инспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Министерства природы и охраны окружающей среды, передает Белта. В свое время президент создавал эту инспекцию, чтобы навести порядок в стране. Напрямую подчинять президенту эту структуру нет необходимости, потому что там порядок. Да, есть разные факты, и браконьерство есть. Но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный. Но еще раз подчеркиваю, где бы ни была эта инспекция, она будет заниматься своими вопросами. Я от этого не отступлю, сказал Александр Лукашенко.

0: в составе министерства. И никто там не пострадает. Функции, полномочия и прочее, большие полномочия у них останутся. Но все-таки вам, как человеку, сведущему в проблемах этого министерства, будет легче в этом объединенном, скажем, министерстве работать. Поэтому первого заместителя министра я назначаю министром. Неважно, где будет эта инспекция. Вы министр, и вы должны видеть все. И не просто ходить голову опустивши, а требовать соответствующих людей. Это министерство министерств. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь.
1: Сегодня белорусские школы и гимназии начинают принимать документы от родителей будущих первоклассников, сообщает Белта. Прием документов для зачисления в первые классы детей, проживающих в микрорайоне, прикрепленном к учреждению образования, проходит с 12 июня по 15 августа. Родителям будущих первоклассников необходимо подать заявление на имя директора школы, медицинскую справку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении. В эти же сроки руководителям учреждения образования принимаются заявления на свободные места от родителей и детей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Следует помнить, что дети, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в данное учреждение в первый класс. Витебск готовится встречать гостей из разных стран. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске состоится с 14 по 20 июля. Главные события по традиции пройдут в городе на Двине на нескольких площадках. Но главная новость юбилейного фестиваля в том, что впервые за 35 лет он выйдет за пределы Витебска. Организаторы анонсировали масштабный проект «Васильковый тур», который охватит областные центры Беларуси и Минск. Старт тура 13 июня в Гомеле. 19 июня эстафету примет Могилев. 20 июня фестивальная команда отправится в Минск, 9 июля в Гродно, а завершится тур 10 июля в Бресте. Таким образом, за месяц до официального открытия фестиваля организаторы начнут знакомить белорусов с атмосферой славянского базара прямо в их родных городах. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. А сейчас новость от цифрового оператора Life. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный. При грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 17.

тем, у кого утро неспешное и не раннее, всем же, кто уже пытается вникнуть в суть и показать себя во всей красе, ну что ж, держитесь, и пусть ритмы фоном помогут справиться со всем, что заставило вас проснуться ни свет ни заря. Совсем скоро в эфире появится Люся Чеботина. Далее послушаем Айза и Дона Макс и подпеваем.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: ритмы, которые вы слышите, не действуют на вас усыпляюще, потому что ученые провели эксперимент и выяснили, оказывается, младенцы быстрее засыпают под музыку, чем в тишине. Но самый лучший результат фиксировался, когда играла веселая композиция. Мы, конечно, не младенцы, надеюсь, вас не клонит в сон, а очень даже наоборот, хиты фоном заставляют шевелиться и время от времени потанцовывать и подпевать. Если так, то продолжайте в том же духе. Бодрого всем дня!
1: Радио Могилев.

0: 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Наши хиты.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: 9.56 в стране, рабочего времени пятницы все меньше, и пусть это будет не единственная хорошая новость. И спасибо, что в любом деле или даже безделье фоном радио Могилев, за это ловите огромную благодарность и отличную музыку, которую вам будет подкидывать уже Евгений Шутов. Я же благодарю за компанию, прощаюсь, Ира Александрова Чериклова с над ухом, всех обняла, всем пока.
1: Просыпайся, с нами хорошо, радио Могилев.
2: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
3: Слушай и поздравляй.
4: Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в числе первоочередных задач для отечественных производителей техники назвал стопроцентную локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Об этом он заявил накануне, принимая кадровое решение, передает Белта. Задача одна – сделать свое. Стопроцентная должна быть локализация. На первом этапе 90%. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество, заявил президент.
2: Если некачественная продукция, это беда. Спрос будет жесточайший. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Качество — вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя пускать это планку. Чего бы нам это ни стоило, качество — вопрос номер один.
1: Беларусь представила свой туристический потенциал на 6-м международном туристическом форуме путешествий, который проходит на ВДНХ в Москве, передает Белта. На выставке, организованной в рамках форума, Национальное агентство по туризму демонстрирует коллективную экспозицию, в которой участвуют ведущие игроки туристической отрасли Беларуси, от крупных санаторно-курортных организаций до региональных туристических центров. Директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский отметил, что если раньше из России ездили преимущественно в Минск, то сейчас этот интерес распространяется и на другие регионы Беларуси. Мы способствуем тому, чтобы этот интерес закреплялся, и стараемся подобрать необходимые туристические продукты, заявил он. О происшествиях. Цена сомнительного гостеприимства. В Бобруйске с заявлением в милицию обратилась 23-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее пропало 200 евро, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Оперативники установили, что к хищению причастен 36-летний бобруйчанин, который после совместного распития спиртных напитков с заявительницей забрал деньги, лежавшие в чужой сумочке. Позже он обменял похищенные средства и перечислил себе на банковскую карту и потратил на собственные нужды. Следователи возбудили уголовное дело. Уже сегодня площадь Единства в Могилеве будет принимать звездный выпускной 2026, а хит этого вечера будут напевать все. Главным хедлайнером будет Эльдар Джарахов. Праздник начнется с красивого ритуала. К площади Единства один за другим подъедут украшенные автобусы. Более 2000 выпускников пройдут к сцене со своими классными руководителями и директорами школ. Кульминацией официальной части станет поздравление председателя горисполкома Сергея Черткова. На сцене пройдет церемония вручения золотых и серебряных медалей. После торжественной части начнется концерт. Год от года на звездный выпускной приезжают именитые артисты, но в этот раз ставка сделана на настоящий хит-парад. Выпускникам советуют повторять слова песен и готовить удобную обувь. И в завершении. На время проведения звездного выпускного в Могилеве временно ограничат движение транспорта. Перекроют движение с 16 часов до окончания праздника. На улице Первомайской от проспекта Мира до Лазаренко, по улицам Лепешинского, Яцина, переулку Комиссариатскому. Водителей просят учитывать данную информацию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27. Сейчас в Могилеве +17.

Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.

0: 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

0: понял, мы с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Midea с инверторным компрессором со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 89 рублей 50 копеек в месяц. Кредита от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов, отметил президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя отчизны, а гражданам России счастья и благополучия. Белорусские пограничники с начала года выявили 12 фактов незаконного ввоза беспилотных летательных аппаратов из ЕС, а также случаи их хранения и использования на территории страны. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Последние два случая произошли буквально на днях. Так, на территории Брестского района вблизи государственной границы пограничники 8 июня задержали гражданина Беларуси. При себе у мужчины был беспилотник самолетного типа кустарного производства и средства для его запуска. Очередной инцидент произошел 9 июня. Житель Лиды намеревался ввести из Евросоюза через белорусский пункт пропуска Брозги два беспилотника. Все летательные аппараты изъяты сотрудниками Госпогранкомитета. О происшествиях. Накануне вечером на реке Березина в Бобруйске едва не произошла трагедия. Девушка заплыла за буйки, не рассчитала свои силы и не смогла справиться с сильным течением. Вахтенный наблюдатель Бобруйской спасательной станции «Освод номер 2» заметил тонущего человека. Дежурная смена мгновенно выбыла по тревоге. Пострадавшую оперативно извлекли из воды и доставили на станцию. Медицинский работник осмотрел 18-летнюю бобруйчанку. Госпитализация не потребовалась. Первый укос трав проведен на 71% запланированных площадей в Беларуси, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, на сегодняшний день в стране скошено трав первым укосом на площади 1 500 000 гектаров. Темпы полевых работ в текущем периоде значительно превышают прошлогодние. Убрано трав 84% от скошенного, сенажа заготовлено на 35% от плана. Могилевская область заготовила 39%. А сейчас новость от банка Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.

0: 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация,

0: которой можно доверять.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. В качестве интервьюера выступит ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Нусифора. Телеканал «Аль-Арабия» – международный арабоязычный новостной канал. Через онлайн-платформы, сайты и социальные сети «Аль-Арабия» охватывает значительную часть аудитории Ближнего Востока, Африки, а также за их пределами. Интернет-версия телеканала публикует новости на четырех языках – арабском, английском, урду и фарси. Март отмечает рост доли товаров отечественного производства на внутреннем

0: рынке. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, пишет Белта. Так, по итогам первого квартала доля товаров отечественного производства выросла почти на 1%. При этом отмечается рост непродовольственных товаров на 2%. Это значительный показатель, потому что продажи непродовольственных товаров идут не так активно, как в случае с ежедневной потребительской корзиной, от которой покупатель отказаться не может, отметили специалисты. Звездный выпускной 2026 пройдет в Могилеве уже сегодня. Главным хедлайнером вечера станет Эльдар Джарахов. Праздник начнется с красивого ритуала. Украшенные автобусы подъедут к площади Единства, а более 2000 выпускников вместе с учителями и директорами пройдут к сцене. Председатель горисполкома Сергей Чертков поздравит ребят и вручит золотые и серебряные медали. После официальной части концерт с настоящим хитовым плейлистом. Важно, на время праздника с 16 часов и до окончания мероприятия в Могилеве будет временно ограничено движение транспорта. Перекроют улицу Первомайскую от проспекта Мира до Лазаренко, а также улицы Лепешинского, Яцина и переулок Комиссариатский. Водителей просят учитывать это в своих маршрутах. Масштабный проект «Васильковый тур» охватит областные центры Беларуси и Минск в рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. По словам организаторов, его цель проста – подарить частичку атмосферы «Славянского базара» тем, кто не сможет приехать в северную столицу. Одной из главных фишек тура станет конкурс «Фестивальное караоке со звездой». Его победитель пригласят выступить на сцене «Славянского базара» в Витебске. Кроме того, на площадках будет работать ярмарка с белорусскими сувенирами, изделиями ремесленников и традиционными угощениями, а также будет фестиваль. Квиз и фотовыставка в Могилеве. Мероприятие пройдет 19 июня. А сейчас новость от цифрового оператора Life. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: 12.03 показали мои студийные, а значит это то, что приветствие «Доброе утро» уже не актуально, и теперь будет правильнее говорить «Добрый день». Собственно, я вам это и говорю. У микрофона Евгений Шутов, и сегодня в дневное время на волнах радио Могилев вам обеспечена моя компания.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня наше путешествие будет с геометрическим уклоном. Мы отправляемся в круглое. Вы готовы? Тогда поехали! Здравствуйте!

0: Ленское водохранилище, богатое рыбой и красивыми берегами. Для сохранения уникальных водных объектов созданы заказники с забавными названиями «Щиток», «Боровуха» и «Заборовская». Звучат как кодовые имена для шпионов, но на самом деле это просто болото и озера под охраной. Еще здесь есть две креницы – возле Тетеринской ГЭС и рядом с деревней Тетерина, а также озеро Хотомле. Если вы любите воду в любом виде, вам сюда!
1: На территории района насчитывается 29 археологических памятников. Это очень много, но копать самостоятельно не советуем. Можно наткнуться на закон.
0: Поддерживаю. Гораздо безопаснее пойти в Круглянский районный историко-краеведческий музей. Там расскажут и про древности, и про культуру, и про то, как местные мастера делают деревянные музыкальные инструменты. Эта технология даже признана нематериальным историко-культурным наследием. А еще каждый год в районе проходит конкурс-праздник «Свято-ляльки» – праздник куклы. Думаете, это скучно? А вот и нет. Там весело и очень фотогенично. Теперь коротенечко про архитектуру. Одно из мест, куда стоит съездить – Покровская церковь в деревне Дудакова.

0: Троянское восстание и костел передали православным, перестроили в византийском стиле и осветили в честь Покрова Богородицы.
1: До революции службы шли, а после войны колокольню разобрали, на материал для фермы. Само здание до 1960 года использовали как зерновой склад.
0: Представьте, храм, где когда-то молились, а потом там тайно хранили зерно. Сейчас церковь нуждается в реставрации и включена в свод памятников истории и культуры. Любители руин, вот вам еще одно место в копилочку для посещений.
1: Круглянский район. Место, где друть кормит рыбой. Названия заказников звучат как пароли из шпионского фильма, а праздник куклы собирает детей и взрослых. Здесь можно искупаться в кренице, услышать, как звучат деревянные инструменты местных мастеров, и вспомнить, что Савва Морозов не только театр строил, но и колокола в деревню отправлял. Приезжайте за свежим воздухом, тишиной и неожиданными открытиями. До встречи на новом месте через неделю. Пока!
2: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Наши хиты.

Вот сегодня у нас пятница, 12 июня, и как-то мне попалась интересная статья про этот день из разряда нумерологии. А я, знаете, сам по себе такой человек простой в этом плане. Если что-то плохое пишут, то не верю. А вот если хорошее, конечно же, сразу начинаю верить. И вот оказывается, что пятница 12-е — это очень хороший день с точки зрения нумерологии, потому что он сочетает в себе энергию обновления, это пятница, и стабильности, это число 12. Так что все начатое в этот день имеет все шансы на успех, потому что число 12 дает структуру, а пятница из

Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат. Качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

А уже в следующем часе вас ждет программа «Привет в обед», где каждый из вас сможет передать привет или поздравление. И благо, поздравлять сегодня есть чем, как минимум выпускников с очень важным для них днем. И для этого, друзья, достаточно написать сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. Ну а я вернусь к вам в следующем часе и зачитаю все ваши сообщения.

0: В Могилеве 13 часов.
1: Обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Гуманитарная помощь, направленная по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко пострадавшим от масштабных наводнений центральным районам Вьетнама, передана в морском порту Дананга.

0: Метон принял руководство Департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама. Советник-посланник белорусского посольства Олег Шлома отметил, что Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Беларусь представила свой туристический потенциал на 6-м международном туристическом форуме путешествий, который проходит на ВДНХ в Москве, передает Белта. На выставке, организованной в рамках форума, Национальное агентство по туризму демонстрирует коллективную экспозицию, в которой участвуют ведущие игроки туристической отрасли Беларуси, от крупных санаторно-курортных организаций до региональных туристических центров. Директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский отметил, что если раньше из России ездили преимущественно в Минск, то сейчас этот интерес распространяется и на другие регионы Беларуси. Мы способствуем тому, чтобы этот интерес закреплялся, и стараемся подобрать необходимые туристические продукты, заявил он. Сегодня белорусские школы и гимназии начинают принимать документы от родителей будущих первоклассников, сообщает Белта. Прием документов для зачисления в первые классы детей, проживающих в микрорайоне, прикрепленном к учреждению образования, проходит с 12 июня по 15 августа. Родителям будущих первоклассников необходимо подать заявление на имя директора школы, медицинскую справку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении. В эти же сроки руководителям учреждения образования принимаются заявления на свободные места от родителей и детей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Следует помнить, что дети, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в данное учреждение в первый класс. Горбата по-свояковски. 20 июня в городке Восход Могилевского района развернется 6-й фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни. По словам заместителя директора централизованной клубной системы Могилевского района Станислава Артемьева, программа каждый год дополняется. В этот раз гостей ждут вокальные конкурсы, народные танцы, литературное кафе, концертные программы и праздничная дискотека.
1: Это фестиваль Горбата по-свояковски. Это очень важно. На протяжении всех 6 лет у нас он происходит. И каждый год он становится только лучше и лучше. Мы делаем работу над ошибками в прошлом и усовершенствуем его в будущем. Стартует фестиваль в 13:00. Презентуем наш чай Горбата по-свояковски. Предусмотрены площадки для детей, для молодежи, для всей семьи. А также в этом году у нас интерактивная площадка «Танчим по-белоруску». Добраться до фестиваля можно общественным транспортом. 238-й автобус ходит по расписанию. Всех ждем.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27. Сейчас в Могилеве +20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
2: Новости. Привет, Мобель!
3: Слушай и поздравляй!
4: Вот и показали мои студийные 13 часов, а значит, в этом часе у нас будут звучать много приветов и поздравлений, потому что это программа «Привет в обед». И, конечно, друзья, жду от вас ваши сообщения на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. И тогда я обязательно зачитаю все ваши приветы и поздравления. У микрофона, кстати, с вами Евгений Шутов, и с кем не слышались, говорю «Привет в обед».
2: «Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай».

0: Ты что это сделал?
1: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Наши хиты.

0: Кофе, пожалуйста.
1: Вам со сливками?
0: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%.
2: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Ну что, друзья, я уже успел получить от вас сообщение и буду, конечно же, зачитывать. Здравствуйте, наше любимое радио. Пишем вам по поводу. Сегодня отмечает свой 50-летний юбилей дорогой и любимый наш человечек Юрий Владимирович Крупенько. От всей души поздравляем и желаем крепчайшего здоровья, исполнения всех желаний и мечт. Живи, наслаждайся каждым мигом, береги нервы и знай, что мы тебя очень ценим и любим. Яна, теща Людмила Васильевна и твой любимый Бушек. Я, конечно же, присоединяюсь к поздравлениям и от себя желаю всего самого наилучшего. Ну и перехожу к следующему сообщению. Здравствуйте, радио Могилев. Поздравляем любимое предприятие Техпром город Осипович с днем легкой промышленности. Поздравляем с днем работников легкой промышленности. Желаем качественных материалов в наших руках. Желаем больших возможностей на нашем горизонте. Желаем высоких целей в наших планах. Достойных успехов в нашей деятельности. И пусть легкой будет не только промышленность, но и вся жизнь. Что ж, я, конечно же, присоединяюсь к поздравлениям. И поздравляю, друзья, вас с вашим профессиональным праздником. Идем дальше. Добрый день, уважаемое радио. Передайте привет моему любимому мужу Ковалеву Валерию. А Владимиру приятного аппетита. Жду в баню после работы от жены Натальи из Костюкович. Дальше. Доброго дня, такое милое сердце, радио Могилев. Спешу к моему единственному и любимому мужу Валерию с нежным и ласковым приветом. Солнышко мое, я безумно тебя люблю и никогда не перестану тебе в этом признаваться. Ты мне нужен и просто необходим. Спасибо судьбе, что соединила нас с тобой вместе навсегда. Обнимаю и целую тебя крепко-крепко. Твоя любимая рядом и так будет вечно. Спасибо вам огромное и хороших выходных. Друзья, ну а я хочу напомнить, что если вы хотите также передать свой привет или поздравления, пишите нам на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай. Прогноз
2: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20.
3: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Привет в обед продолжается, и я продолжаю получать от вас сообщения с вашими приветами и поздравлениями, и давайте не буду терять времени, сразу их зачитаю. Здравствуйте, передайте привет Вадиму из Аквимы, что мы его очень ценим. Все надежды на него, написала Вероника. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Передаем привет и большое спасибо нашему классному руководителю Лукьяновой Татьяне Николаевне. Спасибо за то, что терпели нас все это время. Ну и еще одно сообщение. Здравствуйте, передайте привет моему брату Николаю от Алины из Чаус. Друзья, ну а времени до конца часа остается совсем мало, поэтому торопитесь отправить свое сообщение. Напоминаю, номера это 9940 короткий или студийный вайбер 5686176 через код 44.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!
2: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
5: Лето

0: Что ж, остается всего ничего до завершения часа, а значит и программа «Привет в обед» также завершается. Но вечером вас ждет программа «Двухкассетник», где также сможете передать и привет, и поздравления. Ну а я беру небольшой перерыв. Так что, друзья, услышимся с вами уже после 15 часов.
1: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи с гибелью детей в результате происшествия с микроавтобусом рядом с городом Гвиру. Об этом Белтас сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. Глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших с пожеланиями скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Более 600 человек зарегистрировались для участия в ЦЦТ в резервные дни. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. На централизованный экзамен в резервные дни зарегистрировались 164 выпускника, а они выполнят 269 тестов. На централизованное тестирование в резервные дни записалось 475 абитуриентов, они напишут 711 тестов. Большинство участников централизованных испытаний выполнят тест по русскому языку, 276 человек, рассказал Дмитрий Миронов. Так, 18 июня состоят испытания по всем учебным предметам. 20 июня по всем учебным предметам, кроме русского и белорусского языка. 22 июня по русскому и белорусскому языку. Кроме того, 20 и 22 июня определены резервными днями проведения централизованного экзамена. Они будут совмещены с резервными днями централизованного тестирования. Новый этап развития МДК в агрогородке Тилуша Бобруйского района. Здесь открыли два новых здания – коровник и телятник. Это позволит нарастить поголовье скота. План до февраля 2027 года – увеличить дойное стадо на МДК до 900 голов. Новые условия соблюдения технологии позволят увеличить надои. К концу года думают выйти на результат не менее 8 тонн на одну удойную голову. Проект стоил около 9 миллионов рублей. Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Анатолий Уласевич поблагодарил сельчан за труд. Он отметил, что открытие таких объектов – хорошая традиция, которая реализуется при поддержке государства.
1: Говядина нам возвращает денежные средства каждый, будем так говорить, период времени от 15 до 20 месяцев. Свинина возвращается в течение 6 месяцев, то есть полугода. Птица возвращает денежные средства в течение 45, 50, 60 суток, не больше, а молочко каждый день. И вот это самое главное, вот экспортная даже составляющая, кроме продовольственной безопасности, это огромный результат работы всей нашей республики во главе с главой государства.
0: Уже сегодня площадь Единства в Могилеве будет принимать звездный выпускной 2026. А хит этого вечера будут напевать все. Главным хедлайнером будет Эльдар Джарахов. Праздник начнется с красивого ритуала к площади Единства. Один за другим подъедут украшенные автобусы. Более 2000 выпускников пройдут к сцене со своими классными руководителями, директорами школ. Кульминацией официальной части станет поздравление председателя горосполкома Сергея Черткова. На сцене пройдет церемония вручения золотых и серебряных медалей. После торжественной части начнется концерт. Год от года на звездный выпускной приезжают именитые артисты, но в этот раз ставка сделана на настоящий хит-парад. Выпускникам советуют повторять слова песен и готовить удобную обувь. И в завершение, банк БелВэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман.

Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: электрошопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Самое неожиданное и интересное заявление белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликта в Иране и Украине, рассказала ведущая телеканала Мелинда Кэрон-Усифора. После интервью с президентом передает Белта. Александр Лукашенко высказал уверенность, что возможность для завершения конфликтов есть, но находится не в военной плоскости, а исключительно через диалог. Интервью продолжалось около полутора часов. Глава государства ответил примерно на 20 вопросов. Транслировать его планируется в полном объеме на нескольких языках в эфире телеканала с охватом около 400 миллионов человек. Около 600 километров преодолеют нефтепроводчики Беларуси и России 12-14 июня во время автомотопробега «Дорогами победы, дорогами памяти» по знаковым местам, сообщили Белта в объединении профсоюзов. Масштабный патриотический маршрут объединит работников нефтетранспортной отрасли двух стран. Автомотопробег соберет 160 участников, которые проследуют по дорогам Беларуси на 40 автомобилях и 35 мотоциклах. В маршрут колонны включены места, проникнутые глубоким историческим смыслом. Стартуют мото- и автоэкипажи на белорусской границе. Аналогов нет в республике. Новые роботизированные линии готовят к запуску на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. Это поможет предприятию обновить ассортимент продукции, в том числе импортозамещающий, а также выйти на новые рынки сбыта. Пока идут пусконаладочные работы, персонал проходит обучение. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов активно увеличивает экспортные поставки в Россию и ближнее зарубежье. На экспортной карте уже больше 150 стран. А с новым оборудованием смогут освоить новые виды продукции, а значит смогут увеличить экспорт, отметил начальник цеха Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Андрей Белый.
1: Обслуживать линию будет в смену около 7 человек, пока предварительно по расчетам. Это существенно сократит штат людей, который нам был необходим до этого, на изготовление этого диска. Также наши люди, которые, часть людей мы сюда перевели на переобучение, а те, которые не переобучились, мы их просто обучаем другим специальностям, они у нас остаются на заводе, никого не увольняем, не сокращаем.
0: Дороги под усиленным контролем. С сегодняшнего дня по 14 июня на территории Могилевской области проводятся массированные отработки автодорог. Об этом сообщили в управлении ГАИУВД Могилевской облсполкома. Рейды проходят с применением гласного и смешанного контроля, а также используются беспилотные летательные аппараты республиканской системы мониторинга безопасности. Данная работа направлена на пресечение нарушений правил обгона либо выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Особое внимание уделяют водителям мототранспорта. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +20.
2: Наступили 15 часов, и, как я и обещал, возвращаюсь к вам после своего небольшого перерыва. Для всех тех, кто только подключился, представлюсь. Зовут меня Евгений Шутов, и ближайшие 2 часа я буду составлять вам компанию на волнах радио Могилев. Так что, друзья, увеличивайте громкость своих радиоприемников и не переключайтесь.

0: Бабушкина крынка. Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Well, the world.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: to Miami.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман и ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20. В воскресенье и понедельник кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, в воскресенье днем плюс 16, плюс 21, в понедельник днем плюс 14, плюс 19. Данная погода предоставил Могилев, облгидромет.
2: Наши хиты.

Ну что, друзья, остается совсем мало времени до долгожданного события для всех учащихся. Это звездный выпускной. Буквально несколько часов осталось до того момента, когда более 2000 выпускников учреждения образования города соберутся на праздник. И весь вечер вместе с выпускниками будут зажигать звезды эстрады. Это белорусские группы «Еноты», «Коза Ностра» и другие популярные исполнители. Ну а также, конечно же, хедлайнер этого выпускного — российский артист, блогер и музыкант Эльдар Джарахов. Даже жаль, что я не выпускник. Но за выпускников я искренне рад, что они отправляются в новый этап жизни громко, я

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Уже близится 16 часов, и я хочу напомнить, что с 16 часов и до окончания звездного выпускного будет ограничено движение транспорта, а именно на улице Первомайской, это от проспекта Мира до улицы Лазаренко, по улице Лепешинского, Яцина и переулку Комиссариатскому. Так что, друзья, те, кто скоро поедет с работы домой, кому просто нужно добраться из одной части города в другую, стройте маршрут заранее. Просматривайте удобные для вас объездные пути и маршруты общественного транспорта. Ну, или просто бросайте все планы и приходите на звездный выпускной, который обещает быть незабываемым.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.
2: Радио можно не только слушать.
3: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
2: Мы есть в ТикТоке.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Депутаты ратифицировали соглашение между Белоруссией и Того об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает Билта. Документ освобождает их от необходимости получения виз для въезда, пребывания и транзита на срок до 30 дней. Общая продолжительность безвизового пребывания не более 90 дней в течение календарного года. Член постоянной комиссии Палаты представителей Вадим Гигин отметил, что Того – страна воротов в Западную Африку. В этом году поставлено около 290 тракторов МТЗ. Развитие отношений с Того имеет перспективу в контексте освоения экваториальной Африки. В Беларуси создадут образовательно-научный центр в сфере роботизации, автоматизации современных производственных технологий на базе холдинга «Горизонт», сообщили Белта в пресс-службе Министерства промышленности. Центр станет площадкой для подготовки инженеров, конструкторов, программистов и специалистов по автоматизации. Министр промышленности Андрей Кузнецов подчеркнул, что задача не просто обсудить внедрение роботов, а выработать системный подход к подготовке специалистов нового поколения. К 2030 году на подведомственных предприятиях Минпрома запланировано реализовать около 70 мероприятий по внедрению роботов. Более 200 мастеров из Беларуси и России представят свои работы на выставке-ярмарке под покровом Купальской Берагини. Во время праздника Купали Александрия собирает друзей. Площадка объединит мастеров из всех регионов Беларуси, Минска и 28 регионов России. Впервые участие в ярмарке примут представители Кемеровской, Курганской, Ульяновской, Ростовской области, а также Республики Чувашия. Гостей ждут серебряные украшения дагестанских ювелиров, оренбургские пуховые платки, традиционная вышивка, роспись по дереву, керамики, авторские куклы, изделия из рыбной кожи, эксклюзивные украшения из натуральной кожи и камня. Республиканский праздник Купалья состоится 11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Начало в 11 часов. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: 16 часов показали мои студийные и стартовал для многих последний рабочий час не только этого дня, но и этой недели. Как правило, кстати, это самое продуктивное время, когда нужно решить все задачи, которые до этого откладывались. И знаете, лучше так, чем переносить все эти задачи на понедельник. Сделайте все сегодня, и тогда на следующей неделе вы скажете себе спасибо. Ну а хиты на волнах радио Могилев смогут поднять вашу продуктивность на максимум. И, кстати, у микрофона с вами еще час Евгений Шутов.

0: I'm hearing your voice, but there's nobody hurts like this. There were signs I missed to get you through. That's the worst part of losing you.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

0: что это сделал?
1: Снял наличные, без комиссии.
2: А так можно было?
1: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: with your swim top still wear.
1: Друзья, как давно вы заглядывали в инстаграм-аккаунт радио нижнее подчеркивание Могилев? Вот что-то мне подсказывает, что вам нужно туда зайти. Возможно, то, что там появился новый пост с розыгрышем. Не знаю. Не буду раскрывать все карты, пусть для вас это будет сюрпризом. Ну а если серьезно, то заходите, смотрите последний пост, и я уверен, что и розыгрыш вам понравится, и приз заполучить захочется.
2: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Самые неожиданные и интересные заявления белорусского лидера в интервью касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и Украине, рассказала ведущая телеканала Мелинда Карен Нусифора после интервью с президентом, передает Белта. Александр Лукашенко высказал уверенность, что возможность для завершения конфликтов есть, но находится не в военной плоскости, а исключительно через диалог. Интервью продолжалось около полутора часов. Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Транслировать его планируется в полном объеме на нескольких языках в эфире телеканала с охватом около 400 миллионов человек. Авторитет нашего президента в мире только растет, потому что за пределами Беларуси тоже видят, на какой уровень выводит экономику мудрое руководство. Президент Беларуси Александр Лукашенко в числе первоочередных задач для отечественных производителей техники назвал 100% локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Об этом он заявил накануне, принимая кадровое решение, передает Белта. Задача одна – делать свое, 100% должна быть локализация. На первом этапе 90%. Все это должно быть белорусское и самое главное – качество, заявил президент.
3: Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: В числе первостепенных задач в нашей стране и продовольственная безопасность. Новый этап развития МТК в агрогородке Тилуша Бобруйского района. Здесь открыли два новых здания – коровник и телятник. Это позволит нарастить поголовье скота. План до февраля 2027 года – увеличить дойное стадо на МТК до 900 голов. Новые условия и соблюдение технологий позволят увеличить надои. К концу года думают выйти на результат не менее 8 тонн на одну

0: концертов – хорошая традиция, которая реализуется при поддержке государства. А вот на Западе уже устали от последствий недальновидной политики. Европа предложила заморозить конфликт в Украине и ввести миротворцев, сообщает Newsbuy. Ведущие страны Старого Света пытаются добиться, чтобы переговорам о мире был дан старт уже в июле. Содержание мирных инициатив обсудили лидеры Британии, Франции и Германии. Послы трех этих государств передали предложение по вопросу урегулирования конфликта представителю российского МИД. В Москве довольно скептически отнеслись к европейской инициативе, но лидеры ведущих европейских стран надеются, что предложение одобрит Дональд Трамп. Ему представят эту мирную инициативу на саммите Большой Семерки, который должен стартовать в понедельник во Франции. По сути, теперь все понимают, что затягивание украинского конфликта стало общеевропейской проблемой. Как быстро удастся договориться о его разрешении, покажет время.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Ну что, друзья, уже завершается мое эфирное время, как и у многих завершается рабочий день. Но сегодня пятница, и сегодня, конечно, много чего интересного вас ждет на волнах радио Могилев. Начиная от следующих двух часов, где Тина Павлова представит вам свой хит-парад в программе Global Hit, продолжая двухкассетником, который с вами проведет Рустам Османов, ну и завершится эта пятница под звуки танцевального сета, который я для вас собрал. Так что причин менять радиоволну нет. Ну, а меня зовут Евгений Шутов, я рад был провести с вами этот день, и теперь уже всем говорю пока-пока.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены

0: конфликтах. Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить, сказал Александр Лукашенко. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны.
1: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит, прекращение этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. Я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
0: Уже сегодня площадь Единства в Могилеве будет принимать звездный выпускной 2026. Главный хедлайнер Эльдар Джарахов. Праздник начнется с красивого ритуала. К площади Единства подъедут украшенные автобусы. Более 2000 выпускников пройдут к сцене со своими классными руководителями, директорами школ. Кульминацией официальной части станет поздравление председателя горосполкома Сергея Черткова. На сцене пройдет церемония вручения золотых и серебряных медалей. После торжественной части начнется концерт. В этот раз ставка сделана на настоящий хит-парад. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВ. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20, сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. И мы собираем лучшее, чтобы ваше лето было максимально музыкальным и атмосферным. На этой неделе мы прощаемся с ветеранами сцены «Дискотека и авария» и ветеранами Global Hit'а «Клан Карусель». «Токио Хотель» не выдержали игры в долгу и тоже покидают нашу двадцатку. Ну а кто же пришел им на смену, расскажу в ближайшие 2 часа. Поехали! И открывает нашу двадцатку Тасо, она же Анастасия Сесаури, начинающая артистка, успешно совмещающая в себе певицу, блогера и отличницу. Девушка успевает отлично учиться и строить карьеру. Тасо – это имя артистки на грузинском языке. Это яркая, стильная, солнечная и открытая девушка покоряет сердца слушателей своим голосом и трендовым звучанием.

0: классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Время обновлений в «Золотой мечте».

0: акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Очередная летняя новинка. Satisfy – сингл шотландского диджея и продюсера Кельвина Харриса при участии певицы Джази. Трек представляет собой пиано-хаус-композицию. В песне поется о сильном увлечении и привязанности. Героиня рассказывает, как парень не выходит у нее из головы, радует ее. В общем, весь такой из себя green flag. В своих соцсетях Кельвин подогрел интерес к релизу, лаконично заявив: «Это лето будет историческим». И, знаете, у меня нет оснований ему не верить, потому что, когда дело доходит до летней музыки, Кельвин Харрис никогда не разочаровывает.
2: 18 место.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20.
1: Все-таки есть определенные плюсы в том, что артисты берут себе псевдонимы. Нет, конечно, иногда все совпадает и ничего менять не нужно. Тина Павлова, она и по паспорту Тина Павлова. А вот как, скажите мне, Михаилу Алексеевичу Смирнову идти и продвигать себя в ТикТоках? Тем более, что по легенде даже родители Михаила Алексеевича хотели назвать его Мартин. Но назвали Миша. Именно поэтому певцу ничего не оставалось, как стать знаменитым под именем Мартина. Ну а личная Фио, возможно, и стала той самой слабостью, которую нужно в нем обязательно полюбить. Так это или нет, уже мои домыслы, но песня прочно держится в нашем глобал-хите.
2: 15 место.

0: На 13-м месте еще одна музыкальная новинка с летним настроением родилась на русскоязычной сцене. 5 июня Федук и Джонни выпустили совместный сингл под названием «Лето». Кстати, это первая работа, которую артисты записали вместе. Оба исполнителя хорошо знают, как создать успешный трек. Еще до официального выхода отрывки новой песни разлетелись по социальным сетям, и в итоге получился солнечный, атмосферный и самую капельку грустно-ностальгичный. Слушаем и заряжаемся на то, что это лето будет лучшим.
1: 13-е место.

0: Ты что это сделал?
1: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Есть такое мнение, что за любой успех приходится потом расплачиваться. Кто-то так и остается автором одного хита, кто-то теряет дружбу или даже семью. Шоу-бизнес вообще штука жестокая. Холли Флейму, он же Владислав Лапай, за успех уже успели накидать в шапку хейта за плагиат. Сам артист признается, что когда они с командой написали музыку, то были в шоке от того, какой крутой получилась мелодия. По вайбу трек «Тону» действительно похож на всем знакомые треки «Стромаи». Там есть сходство в настроении, в желании танцевать, рассказывает Владислав. Но ему кажется странным говорить, что это украдено. Для него, по его же признанию, это произошло волшебным образом. Певец люто обожает творчество Стромаи, но я же не музыкант. Так что слушаем и пытаемся разобраться.
5: 12-е место.

0: Ну что, 10 треков уже в истории. Я предлагаю вспомнить тех, кто уже отзвучал. 20 место. Тасо, Моджо. На 19 месте Тейлор Свифт, Опалайт. 18 строчка, Келвин Харрис и Джази, Satisfy. На 17 месте Камрад, Be Mine. 16 строчка, Робин Шульц, Embers. На 15 месте Мартин, Полюби все мои слабости. Четырнадцатая строчка, Алекс Моррен, Fever Dream. На 13 месте Джонни и Федук, Лето. 12 строчка, Холли Флейм, Тону. Одиннадцатое место, BTS, Swim. Первый час глобал хита остается в истории. Но впереди вас ждет самое горячее. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами, мы только разогрелись.
1: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу.

0: президента Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс. Прежде всего, надо быстрее действовать США, и поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и его советников, а должно быть движение, сказал глава государства.
1: В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
0: В Беларуси запускают проект по развитию автомобильной электроники, сообщили Белта в пресс-службе Минпрома. Соглашение о сотрудничестве подписали холдинг «Горизонт» и «Белджи». Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей, панелей приборов, мультимедийного дисплея, блокоуправления. Выход на серийное производство намечено начало 2027 года. Системы планируют устанавливать на автомобили модели «Белджи X50+.» В Могилеве прошел ритуал прощания кадет со знаменем Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко, сообщили Белта. Выпускной кадет традиционно прошел на площади славы у Вечного огня. Аттестаты сегодня получили 38 выпускников. Самый трогательный и торжественный момент праздничного мероприятия – церемония прощания со знаменем училища. Этот ритуал – символ преданности идеалам училища, преемственности поколений и начала нового этапа в жизни каждого выпускника. По традиции выпускники спели песню и прошли торжественным маршем перед почетными гостями и своими родными. Среди гостей сегодня начальник Главного управления по образованию облсполкома Людмила Здорикова, представители военного комиссариата, войсковых частей и ветераны. Звездный выпускной 2026 проходит в эти минуты на площади Единства в Могилеве. Праздник начался с красивого ритуала. К площади Единства подъехали украшенные автобусы. Более 2000 выпускников прошли к сцене со своими классными руководителями, директорами школ. Кульминацией официальной части станет поздравление председателя горосполкома Сергея Черткова. На сцене пройдет церемония вручения золотых и серебряных медалей. После торжественной части начнется концерт. В этот раз ставка сделана на настоящий хит-парад. И в завершение, в честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +19.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем здравствуйте, друзья! Первая десятка горячих хитов Global Hit, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, самое лучшее приберегает на десерт. Погнали! Жили-были в Париже друзья детства Дриан Ло и Сезар Лоран де Рюмель. И вот в далеком уже 2014 году решили ребята «Пуркуа бы не па» создать рок-группу. И создали. Название дуэту тоже дали французское в дань уважения французскому композитору 19 века Жаку Оффенбаху. Рок, правда, у них так и не случился, зато родился французский диджей-дуэт Оффенбах. И по сей день ребята радуют нас музыкой в стиле дипхаус. И вполне возможно, что трек «Miles Away» — это своеобразная ностальгия по не случившемуся роковому прошлому. Но, знаете, ребят можно понять. В 2014-м рок переживал не самые лучшие времена, так что, может, и хорошо, что не сложилось.

0: Настоящая музыкальная история, где два мощных голоса сплетаются в едином порыве, создавая атмосферу искренности и глубины. Да, это про Анну Асти и Диму Билана. Как рассказывала сама Анна, эпилог – это чувственная и лиричная работа о том, что этап «после» в отношениях может оказаться сильнее и важнее всего, что было до. Песня представляет собой разговор о чувствах, которые невозможно оставить недосказанными, даже когда кажется, что все уже давно закончено. И как бы ни казалось, но на самом деле песня не романтизирует страдания. Наоборот, показывает их трансформационную силу. Это не история о застревании в прошлом. Это история о его принятии. И эпилог становится своеобразным путепроводом между прошлым и будущим.
1: Седьмое место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

Биби Рекса записала очередной бенгер. Композиция New Religion во многом построена на бессмертном хите 30-летней давности от Faceless Insomnia и включает в себя элементы его оригинальной аранжировки. Сингл быстро стал вирусным. Ну вот, например, на платформе Shazam трек уверенно держится в чартах, вызвал бурю восторга у поклонников. Эмоции от прослушивания лучше всего отражает самый заплюсованный комментарий к этой композиции. Если это мусор, то я стану енотом.

И прежде, чем мы перейдем с вами к тройке лидеров, я напомню, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место – Тасо, Моджо. На 19 месте – Тейлор Свифт, Опалайт. 18 строчка – Келвин Харрис и Джази, Satisfy. Камрад Бимай. 16 строчка Робин Шульц Эмберс. На 15 месте Мартин «Полюби все мои слабости». Четырнадцатая строчка Алекс Уоррен Fever Dream. На 13 месте Джонни Федук «Лето». 12-я строчка Holy Flame Тону. Одиннадцатое место BTS

0: Девятое место. Медуза и Генри Каманайл. Don't wanna go home. На восьмой строчке Yearbook с Graceland. Седьмое место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Когда соберу тебя по частям, и мои глаза... Шестое место. Сэйян Мальборо. Забери меня и прикурим Мальборо. Оставь духов, сердце растаяло. По-любому нам... На пятой строчке Биби Рекса и Faceless. New Religion. Четвертое место. Beowulf, Феникс. Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом. Традиционно самые сливки мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
1: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Три артиста, три стиля, один хит. Шаде от By India, Хчо и Мота. Это коллаборация, которая, мне кажется, сломала вообще все границы. Мод привнес опыт и мелодичность, ну а молодые артисты – свежесть и актуальный звук. И все вместе они создали трек, который уже назвали главным хитом этого лета. Немаловажно, что Шаде изначально создавался вообще без расчета на какой-то вирусный эффект, но Шаде попала в нерв момента. Она звучит как лето, как побережье, как что-то давно забытое и теплое. Как что-то, что по вкусу абсолютно всем, за что заслуженно открывает лидерскую тройку глобал-хита.
3: Третье место.

На втором месте Global Hit по-прежнему спорный эксперимент Tame Impala и Jennie из Blackpink. Вообще, что-то занимательное есть в том, чтобы взять свежую, популярную песню, а «Дракула», на секундочку, вышла в 2025 году и даже попала в чарт Billboard Hot 100, достигнув 30-го места, а потом сделать из этой песни еще более популярную версию. Иначе, как объяснить, что сам по себе Tame Impala Global Hit никогда не попадал, а тут раз — и сразу на второе место?

И на вершине нашего чарта Мия Бойко с хитом «Экспонат». Трек стал одним из самых обсуждаемых и коммерчески успешных треков весны и лета 2026 года. Сингл мгновенно взлетел на вершины российских музыкальных чартов, установив рекорды прослушиваний, но при этом разделил аудиторию на два лагеря. Вот эти строчки вроде «Он сильный, я красивая», «Он умный, я красивая», «Он пашет, я красивая» сама артистка объясняет как мотивацию и желание поднять самооценку девушкам. Ведь по задумке песня призвана вселить уверенность в тех, кто чувствует себя уязвимыми. Но что-то пошло.

такой взор и существует за счет мужских усилий. Вот вам новый феминизм. Ну а вы на чьей стороне? На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первый.

0: Авто выбирай на бутик Автобай.
1: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
1: Авто покупай на бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
4: Наши хиты.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Самое неожиданное интересное заявление белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликта в Иране и Украине, рассказала ведущая телеканала Мелинда Карен Сифора. После интервью с президентом, передает Билта, Александр Лукашенко высказал уверенность, что возможность для завершения конфликтов есть, но находится не в военной плоскости, исключительно через диалог. Интервью продолжалось около полутора часов. Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Транслировать его планируется в полном объеме на нескольких языках в эфире телеканала с охватом около 400 миллионов человек. Около 600 километров преодолеют нефтепроводчики Беларуси и России 12-14 июня во время автомотопробега «Дорогами Победы, дорогами памяти по знаковым местам», сообщили Белта в объединении профсоюзов. Масштабный патриотический маршрут объединит работников нефтетранспортной отрасли двух стран. Автомотопробег соберет 160 участников, которые проследуют по дорогам Беларуси на 40 автомобилях и 35 мотоциклах. В маршрут колонны включены места, проникнутые глубоким историческим смыслом. Стартуют мото- и автоэкипажи на белорусской границе. Более 600 человек зарегистрировались для участия в ЦЦТ в резервные дни. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. На централизованный экзамен в резервные дни зарегистрировались 164 выпускника. Они выполнят 269 тестов. На централизованное тестирование в резервные дни записалось 475 абитуриентов. Они напишут 711 тестов. Большинство участников централизованных испытаний выполнят тест по русскому языку. 276 человек, рассказал Дмитрий Миронов. Так, 18 июня состоится испытания по всем учебным предметам, 20 июня по всем учебным предметам, кроме русского и белорусского языка, 22 июня по русскому и белорусскому языку. Кроме того, 20 и 22 июня определены резервными днями проведения централизованного экзамена. Они будут совмещены с резервными днями централизованного тестирования. Звездный выпускной 2026, один из самых ярких праздников, собрал больше 2000 выпускников на площади Единства в Могилеве. В адрес главного героя вечера поздравления на пустынные слова и самое лучшее пожелание. Эмоциями делятся выпускники Могилевской городской гимназии номер 1.
2: Для нас это событие достаточно знаменательное.
3: Мы нашли много друзей, много товарищей, и мы готовы идти вперед.
2: Время выбрало нас.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Еще дней 5 назад казалось, что этот момент не наступит никогда. А гляди-ка ты, вот уже и пятница, вечер. Радио Могилев запускает двухкассетник, поэтому радости должно у всех быть выше крыши. Такие настроения и у меня, Рустама Османова. Я машу всем приветы и предлагаю культурнейшим образом провести два ближайших часа на наших волнах. Двухкассетник, как я уже объявил, стартовал, поэтому жду ваши сообщения с приветами на 9940, либо в Viber, код 44-56-86-176, чтобы озвучивать их в перерывах между хитами прошлых лет. Ну что, пора начинать. Всем приятного отдыха.

0: мероприятия. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

кто слушает радио Могилев и программу «Двухкассетник» на нашем радио Могилев. Ну и, собственно, я нужен Рустам Османов, чтобы ваши приветы передавать кому надо. И вот первое сообщение в нашей программе на сегодня – это поздравление с днем рождения самую любимую мамочку на свете – Галину Копейкину от всей души. С днем рождения поздравляют дочь Марина и сын Александр, а также внуки – Настена, Семен и Виктория. И желают крепкого здоровья, счастья, незабываемых путешествий и ярких эмоций. Ты самая лучшая мама и бабушка на земле. Спасибо тебе за доброту, за заботу и поддержку. И пусть все твои мечты обязательно сбываются. Мы тебя бесконечно любим, целуем и всегда рядом. Радио Могилев присоединяется к поздравлению. Хочется, чтобы поздравляющие вас также отвечали вам взаимностью за вашу доброту и заботу. Хотя я уверен, что это и без моих пожеланий так и есть. С днем рождения вас, Галина. А еще сообщение, также поздравление, но с другим важнейшим поводом. Поздравляю своего внука Сафонова Евгения с окончанием базовой школы. Успехов в дальнейшем. А также хочу поздравить выпускников Жорновской школы Осиповичского района. Выразить

за ее доброту, уважение к ученикам, терпение и заботу. С огромным уважением к вам, семья Сафоновых. Да, вообще у выпускников новый этап в жизни начинается по-своему сложный, по-своему интересный. Можно им и позавидовать, новые просторы для них только открываются. Эх, помню я, но не об этом сейчас. Всех выпускников, ну и, конечно, отдельно Сафонова Евгения поздравляю с этим важным событием. Ну а приветов и поздравлений в программе «Двухкассетник» много не бывает, поэтому пишем 9940, а также Viber, код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Тот самый Джарахов, который сегодня на городском выпускном хедлайнер, пробрался и в программу «Двухкассетник» с треком, который напоминает нам о суете дней, о беге по кругу в своих делах и заботах. Ну, не знаю, повезло ли ему больше, потому что у него каждый день пятница в треке, ну, у нас не так. Но в тему, наверное, следующее сообщение от Олега, который передает привет своей семье, жене Ольге, детям Артему и Ксюше, а также гостям, друзьям Петру и Рите. И пожелание отличного отдыха после не самого простого рабочего дня. Ну что ж, к сожалению, так бывает, что пятница, последний день рабочей недели, может выжать из нас все соки, но хорошо, что потом можно и отдохнуть, включить радио Могилев, передать привет и прекрасно провести вечер. Привет, и, кстати, продолжаю ждать от вас на 9940 и в Viber код 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Ну что ж, первый час двухкассетника пролетел, будем считать его довольно продуктивным, но еще более продуктивным предлагаю сделать следующий час. 9940, Viber, код 44-56-86-176, номера для ваших посланий.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: спасибо, что ты есть. В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кудневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли.

0: Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить, сказал Александр Лукашенко. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны.
1: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит, прекращение этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. Я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
0: Март отмечает рост доли товаров отечественного производства на внутреннем рынке. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, пишет Билд. А при этом отмечается рост непродовольственных товаров на 2%. Это значительный показатель, потому что продажи непродовольственных товаров идут не так активно, как в случае ежедневной потребительской корзины, от которой покупатель отказаться не может, отметили специалисты. Лишение прав и штрафы получили трактористы в Ходимском районе за нетрезвую езду. Об этом сообщили в УВД Могилевской облсполкома. У 31-летнего тракториста в выдыхаемом воздухе было чуть менее 1 промилле. У второго, 41-летнего мужчины, прибор зафиксировал 1 промилле. Одному предстоит выплатить штраф в размере 100 базовых величин и лишиться прав на 3 года, а другому штраф в 200 базовых величин и лишение на 5 лет. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Даже небольшая доза алкоголя резко снижает координацию, замедляет реакцию, превращая любую поездку в смертельную угрозу для себя и окружающих. И в завершение 148 выпускников получили медали во время звездного выпускного в Могилеве на площади Единства. Золотые и серебряные награды вчерашним школьникам вручил председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков. Выпускники 2026 выступили с ответным словом и подарили мэру часы с символом города львом, а после закружились в вальсе с директорами школ. С напутственным словом к выпускникам обратился председатель горосполкома Сергей Чертков. Этот день знаменует собой завершение значимого этапа в вашей жизни, этапа детства и школьной поры. Впереди взрослая жизнь, новые горизонты и серьезные испытания. Вы – наша гордость и уверенность в завтрашнем дне, сказал Сергей Чертков.
2: Характер нашего города позволял держать оборону, строить, трудиться. А вот дальше летопись нашего города будете уже писать вы. Вы сегодня стоите на пороге огромного мира. Но самое главное – помните, где бы вы ни были, где бы вы ни учились, работали. Помните о том, что Могилев – это ваш город. В добрый путь. Желаю вам хорошего поступления, удачи, а также новых свершений на благо нашего родного Могилева и нашей любимой Беларуси.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20, сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Двух-двухкассетник.
4: 20.05 на часах, еще один час программы «Двухкассетник» впереди. И без ваших сообщений, конечно же, не обойтись. Пишите на 9940, Viber, код 4456, 86, 176. Передавайте приветы и поздравляйте друг друга с чем бы то ни было. Ну а сообщения от вас принимаю и озвучиваю сегодня я, Рустам Османов. Не ждем, пишем.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: Кассетник.
1: Продолжаем слушать двухкассетник на радио Могилев, и я продолжаю озвучивать ваши сообщения. И вот одно такое срочное, адресовано любимой мамочке Галине Копейкиной. Ее от всей души с днем рождения поздравляют дочь Марина и сын Александр, а также внуки Настена, Семен и Виктория. Желают крепкого здоровья, счастья, незабываемых путешествий и ярких эмоций. Ты самая лучшая мама и бабушка на земле. Спасибо тебе за доброту, за заботу и поддержку. И пусть все твои мечты обязательно сбываются. Мы тебя бесконечно любим, целуем и всегда рядом. От радио Могилев, в свою очередь, пожелание большим семейным кругом отметить этот замечательный день. Пусть он будет веселым, душевным и праздничным. С днем рождения вас!

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман и ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 15, плюс 20. В воскресенье и понедельник кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, в воскресенье днем плюс 16, плюс 21, в понедельник днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Пятник.
1: Ну а мы никакие души на карантин не закрываем, и на седьмое небо меня отправляют ваши сообщения, которые вы пишете в программу «Двухкассетник». Вот парочка таких. Добрый вечер, Радио Могилев. Передайте привет семье Прусовых. Передаю с удовольствием. Надеюсь, вечер у вас проходит отлично. Пусть так и продолжается. Настроение такого же вам. Еще один приветик Веренковой Татьяне. И в гости вас зовет Наталья из Костюкович. Придут ваши гости, Наталья. Я думаю, что иначе сегодняшний вечер проводить это будет уже не то. Ну и, конечно, под двухкассетник проводить его это идеально, поэтому пишите сообщения, передавайте приветы на 9940 и Viber 44, код 56 86 176. Время у вас еще есть.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Двухкассетник.

Ну а мы ни в коем случае не теряемся, как в треке «Жасмин», а слушаем двухкассетник на радио «Могилев», передаем приветы и вот такое сообщение. Хочется сказать своей любимой жене Ковалевой Наталье, что ты самая прекрасная от мужа Ковалева Валерия из Костюкович. Такие вот признания могут звучать у нас в программе «Двухкассетник», почему бы и нет. Я предлагаю вам, как бы это сказать... взять пример с Валерия. И если есть у вас кому такие слова адресовать, то можете вложить их в ваше сообщение и отправить к нам на 9940 и Viber код 44-56-86-176. Ну, а я такое сообщение обязательно прочитаю. Но призываю вас поторопиться, потому что времени у нас остается совсем немного. В 21.00 программа «Двухкассетник» завершается.

действительно, на улице света становится все меньше, капельки буквально какие-то остаются, потому что вечер наступил, но это не повод горевать, не повод огорчаться, потому что вечер пятницы, вечер замечательный, вечер под двухкассетник на радио Могилев, и вот такое сообщение. Передайте привет Александру Царенкову от соседей Прусовых. Ну, я так понимаю, что вы скооперировались и вместе сегодня отдыхаете, что, конечно же, прекрасно. Поэтому привет вам и хорошего вечера. Всем остальным напоминаю, что время идет, и если вы хотите передать привет, то поспешите, потому что до 21 часа остается времени всего ничего. А пока продолжаем слушать хиты прошлых лет в программе «Двухкассетник».

0: Ну что ж, песни про отель «Калифорния» практически завершаем этот час. И даже более скажу, завершаем программу «Двухкассетник». Но перед тем, как расстаться на сегодня, еще одно сообщение. Добрый вечер! Семье Зимаревых большой привет из Костюкович, любимому мужу, детям и свекрови. Вы у меня самые лучшие. Доченьку Дарью поздравляем с окончанием 9 класса. Ты у нас умница. Мы тобой гордимся. Такое сообщение пришло к нам на 9940. Отличное настроение у вас, друзья. Пусть таким и остается. Радио Могилев вас в этом поддерживает, конечно же. Но на сегодня пора прощаться. Вечер с вами провел я, Рустам Османов. Всем приятного отдыха, отличных выходных. Услышимся обязательно.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Самое неожиданное и интересное заявление белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликта в Иране и Украине, рассказала ведущая телеканала Мелинда Карен-Носифора после интервью с президентом, передает Билта. Александр Лукашенко высказал уверенность, что возможность для завершения конфликтов есть, но находится не в военной плоскости, а исключительно через диалог. Интервью продолжалось около полутора часов. Глава государства ответил примерно на 20 вопросов. Его планируется в полном объеме на нескольких языках в эфире телеканала с охватом около 400 миллионов человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования королю Таиланда в связи со смертью принцессы Хатчары Китиябхи. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с болью восприняли известие о смерти принцессы и передал глубокие соболезнования в связи с этой большой утратой королю Таиланда, родным и близким принцессы, а также всему таиландскому народу. Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Того об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает Билта. Документ освобождает их от необходимости получения виз для въезда, пребывания, транзита на срок до 30 дней. Общая продолжительность безвизового пребывания не более 90 дней в течение календарного года. Член постоянной комиссии Палаты представителей Вадим Гикин отметил, что Того – страна ворот в Западную Африку. В этом году поставлено около 290 тракторов МТЗ. Развитие отношений с Того имеет перспективу в контексте освоения экваториальной Африки. Более 2000 вчерашних школьников собрались на звездном выпускном 2026 на площади Единства в Могилеве. Выпускники прибыли на праздник на красиво украшенных автобусах. Вместе с классными руководителями и директорами учреждений образования они прошли под громкие аплодисменты зрителей к главной сцене. С напутственным словом к ребятам обратился председатель горосполкома Сергей Чертков. Он отметил, что в этом году в Могилеве 148 выпускников удостоены золотых и серебряных медалей. «Это результат вашего трудолюбия, упорства и, конечно, высокого профессионализма ваших наставников», добавил председатель горосполкома. «Именно вам, целеустремленным и образованным, предстоит развивать родной город в ближайшие десятилетия. Дорогие ребята, сейчас вы стоите на пороге огромного мира. Где бы вы ни оказались, помните, Могилев – это ваш город». После торжественной части для выпускников на площади Единства организовали яркий концерт с участием знаменитых артистов и звезд эстрады. Затем праздник продолжится в учреждениях образования, а завершится выпускной традиционной встречи рассвета. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +16.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Ковалеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: Радио Могилев.
1: Микс утвержден и одобрен.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

Радио Могилев. Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Астрохим.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

13 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.